смешно. И сказал, что власть, власть, власть. Да мачкам, да зимам, да грабя, да имам. И мой-то страст.

Зірок. Зірок. Рок будильник. Зарядись настроение и стартирай деня с песен. Рок будильник.